0: людей! Воля к власти без блядских вождей! Прямое действие! Будущее человечества угнетает феминистки! Защити от
1: этого! Свободу протесту!
0: Создать ментом! Служить свободе! Протесту веду! К отличной погоде окупили! Значит, сравнение и забор! Отдали у всех ментов автомат! Мир, тебе! Свобода протесту! Площади, улицы, их много в России. Отставьте утрить, откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы.
1: Смерть!